Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уроки.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

0: Ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: любишь. И яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56.
3: Ваня

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: любовь. Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
4: Ваня. Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Hello?
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: поехала домой.
1: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
0: Ювелирная улица Приволжска.
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись, ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
1: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
2: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 500-767. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали соревнования «Школа безопасности». В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Россияне стали чаще интересоваться ремонтом. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовали городские соревнования «Школа безопасности», пишет московский комсомолец. В них участвует около 150 школьников от 13 до 17. Лет. Юные спасатели проходят испытания в трех дисциплинах: противопожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы и полоса препятствий. Отдельно жюри оценивает командный дух по видеопрезентации, которую участники подготовили заранее. В ходе соревнований школьники показывают, как тушат пожар, оказывают первую помощь и спасают пострадавших, а еще соревнуются в ориентировании на местности. Итоги соревнований подведут в конце сентября, а победитель представит Кострому на областном этапе. В Костромской области для студентов с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет московский комсомол. Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей. А для студента колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. В 30 из них оба супруга продолжают учебу. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5 тысяч. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантированы сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. Интерес к строительству и перепланировке в России заметно вырос, пишет газета.ру. С мая по июль количество просмотров видео на эту тему увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом, с 33 до 46 миллионов. Самая заметная динамика пришлась на июль. Просмотры строительного контента подскочили на 52%, а продажи стройматериалов на 27%. В целом за три месяца продажи стройматериалов выросли на 19%, а строительного оборудования в полтора раза. Среди городов в лидерах Казань. Там продажи стройматериалов выросли на 33%, а оборудование почти в 2,5 раза. В Краснодаре и Воронеже рост составил 19%, в Москве 18%, а в Екатеринбурге 8%. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись, ждем вас в самом центре Костромы, улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте, как дома.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Это ты, это я. Между нами молния.
7: С электрическим разрядом 220.
6: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
8: Я тебя не помню.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются.

0: строить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08, Советская 109, код города Костромы 49-42.
2: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
3: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru
3: 12+.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
7: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
8: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
5: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
7: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная. Надежная основа вашей стройки.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109.
5: Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Ваня.
10: Радио Ваня.

увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109.
6: Код города Костромы 49-42.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 500-767. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+. Реклама.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
5: 12+.
6: Реклама.
7: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
8: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
9: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
10: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
11: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Ваня! Радио Ваня!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: вернуться.
1: Реклама.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
4: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
1: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября. Скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. В России может появиться отечественный электромобиль. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы-Яги, домик Лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет Московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Депутаты Госдумы им предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно, независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определить.

0: 5 с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называют лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме, 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Кэш. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер